Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: радио Ульяновск FM.
1: Призрачно все в этом мире бушующем, есть только мир.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Ивановск FM. Меньше слов, больше музыки. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, отличный день для погружения в домашние и другие хозяйственные дела. Есть шанс навести в них полный порядок. Тельцы, день помощи близким, особенно родителям. Вы можете полностью изменить подход к общению с родственниками. Близнецы, день решения мелких технических вопросов. Настройка, ремонт, уборка или чистка. Жить станет гораздо легче. Раки, день составления планов на ближайшее будущее. Вы четко увидите, что нужно сделать обязательно, а что вообще не важно. Львы, благоприятный день для завершения работ и поиска помощников на будущее. Будьте открыты для новых предложений. Девы, не стоит откладывать дела, особенно если они касались поездок или семейных совещаний. Весы, вас могут позвать семейные дела. Несогласие родственников с вашей позицией серьезно осложнит любые договоренности. Скорпионы, день возврата долгов, подарков и вообще улучшения материального положения. Вы получите щедрую поддержку. Стрельцы, планы на будущее потребуют вложений. Придется расстаться с частью иллюзий и надежд. Козероги. День прояснения планов на будущее, особенно их материальной составляющей. Может оказаться, что какое-то дело невыгодно. Водолеи. Не стоит импровизировать. Каждое отступление от привычного сценария грозит дополнительными рисками. Рыбы. День удачи и радости. Будьте на волне собственных интересов и ощущений.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На саммите Smart Aging в Оксфорде представлен доклад «Жить дольше и лучше». Его авторы утверждают, что не менее 80% возрастного ухудшения здоровья связано не с генетикой, а с образом жизни и личными привычками. Среди ключевых рекомендаций – качественный сон, отказ от ультрапереработанных продуктов, от поздних приемов пищи и сокращение потребления мяса. Особый акцент сделан на алкоголе. Его назвали крайне токсичным. В качестве доказательства авторы ссылаются на исследования близнецов и анализ данных полумиллиона человек из британского биобанка. Но эти данные вызвали критику со стороны ряда других ученых. Оппоненты считают, что проблему слишком упрощают и недооценивают влияние бедности, загрязнения окружающей среды, уровня образования и доступа к медицине. Тем не менее, авторы доклада настаивают – идея личной ответственности – это не обвинение, а инструмент влияния на собственную жизнь, который доступен каждому.
1: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, западный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
2: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
3: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
4: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
5: «Авторай Эксперт».
6: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
7: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
6: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
7: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
8: Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
9: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 мая 1837 в Воронежской губернии родился Иван Крамской. Автор знаменитой русской Джоконды, картины «Неизвестная», которую по ошибке многие называют «Незнакомкой». Он был советником коллекционера Павла Третьякова, учителем знаменитого художника Ильи Репина. Крамского считали бунтарем от искусства. Его «Неизвестная» на выставке в Петербурге в 1883 году вызвала скандал. Героиня едет в открытой коляске, да еще и одна, что было недопустимо приличной девушке в XIX веке. Ее дорогая одежда, меха и бархат буквально кричала современникам о том, что это дама полусвета. Критик Владимир Стасов прямо называл картину «кокоткой в коляске». Крамской никогда не упоминал, кто была его модель, и вокруг ее личности много домыслов. По одной из версий, художник изобразил Екатерину Долгорукову, вторую жену императора Александра II. Она была марганатической супругой. В таких браках супруги ниже по статусу и не получают того же высокого положения, как у мужа или жены. Среди версий есть и литературные. Возможно, неизвестная – это Анна Каренина Толстого или Настасья Филипповна Достоевского.
4: Ульяновск FM.

0: Реклама. Альфа-Конфа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга-спорт-арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Глава Ульяновска Александр Балдакин поручил ускорить нанесение дорожной разметки и восстановить ее по гарантийным обязательствам, отдав приоритет улицам с интенсивным движением и переходом у социальных учреждений. Также он проверил ход ремонта канализационного коллектора на улицах Рябикова и Тетюшская, которые ведут за счет средств Фонда национального благосостояния. Работы включают очистку и восстановление труб спирально-навивным методом. Аналогично обновили 800 метров коллектора на улице Александра Невского, где завершили ремонт колодцев. Балдакин подчеркнул, что эти меры предотвратили бы обрушение дороги и перебои с водоснабжением. В Ульяновской области с 1 июня по 31 августа пройдет благотворительная акция «Помоги собраться в школу». На нее из регионального и местных бюджетов выделено более 47 миллионов рублей. Также добавляются средства от благотворителей. Губернатор Алексей Русских сообщил, что помощь получат более 18 тысяч детей. Среди них больше 2 тысяч первоклассников. Школьников и семей, которые оказались в трудной ситуации, вручат рюкзаки, подарочные наборы и книги для внеклассного чтения. В акции участвуют также дети участников специальной военной операции. Губернатор призвал жителей предприятия, организации, сотрудников, представительства региона и депутатов присоединиться к этой акции. Руководители организаций в муниципальных районах попросили помочь обеспечить детей своих сотрудников школьной и спортивной формой, обувью, ручками, тетрадями и другими принадлежностями. В Ульяновской области в рамках федерального проекта «Производительность труда» промышленные предприятия Димитровграда добиваются заметных результатов. К инициативе подключаются не только крупные, но и средние заводы, что способствует формированию культуры непрерывных улучшений. ООО «Техномаш» с февраля реализует пилотный проект. За 3 месяца удалось выявить узкие места, поставить цели по сокращению времени производства и запасов незавершенной продукции на треть, а также увеличить выработку на 40%. Внедрили 7 новых процедур, применяется система передачи опыта и автономного техобслуживания. Сотрудники проходят обучение по бережливым технологиям. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола прекращения действия соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года, поскольку оно утратило актуальность и фактически не применяется. При этом основные определения и гарантии для всех этих категорий лиц теперь закреплены в законодательстве Российской Федерации. Пирамида Хеопса в Гизе – единственное сохранившееся чудо света, которое стоит уже около 4500 лет, несмотря на землетрясение и утрату облицовки. Новые исследования объясняют ее устойчивость инженерными решениями. Пустые разгрузочные камеры над погребальной камерой фараона могли перераспределять нагрузку и гасить сейсмические колебания. Ученые установили 37 датчиков для фиксации микроколебаний, вызванных ветром, транспортом и природными процессами. Анализ показал, что грунта пирамиды реагирует на вибрации по-разному, что снижает риск резонанса. Внутри разгрузочных камер колебания значительно ослабевают, что подтверждает их роль в защите конструкции. Автор отмечает, что пока рано говорить о намеренной сейсмозащите, но результаты подчеркивают высокую точность древнего строительства.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, западный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 13.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

же не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

какая в сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: вами радио «Ульяновская ФМ». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы, люди, постоянно перенимаем друг у друга привычки. От моды до диет. И, как выяснилось, выражение «попугайничать» придумано не зря. Дикие попугаи учатся пробовать незнакомую еду, просто подглядывая за своими сородичами. Биологи в Сиднее исследовали поведение 700 белохохлых кокоду. В мегаполисе птицам постоянно приходится искать новые источники пищи, но рисковать опасно, можно отравиться. Чтобы проверить их логику, ученые научили нескольких кокоду клевать синий и красный миндаль, а затем расставили цветные кормушки в местах ночевок птиц. Результат удивил. В группах, где были продвинутые попугаи, остальные птицы начали есть новый миндаль практически сразу. А вот без учителей кокоду 4 дня обходили кормушки стороной, пока не появилась одна особь, видевшая этот трюк в соседней стае. Кстати, нашлись и гендерные различия. Самцы кокоду оказались консерваторами и копировали только самцов. А вот самки и молодежь ориентировались на всех. Да, чаще надо прислушиваться к женщинам и меньше ворчать на молодых.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
8: Ульяновск ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, западный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск-ФМ.
3: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours. You don't know me anymore. I'm on the way up. Look at the ground, I won't wait up. Not coming down from this.
4: Got a new vibe with this.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 мая – день памяти Никколо Паганини. В эту дату, в 1840-м, он ушел из жизни в Ницце в 57. Музыкант страдал от туберкулеза. В свой последний день Паганини, давно отказавшийся от пищи, вдруг решил пообедать и даже сыграл на скрипке, глядя на портрет лорда Байрона, висевший у кровати. Папская курия долго не давала разрешения на погребение музыканта в Италии, в том числе из-за слухов о его мистической сущности. Он так виртуозно играл, что при жизни получил прозвище «сын дьявола» и «слуга сатаны». Лишь много лет спустя прах Паганини перевезли в Парму. Многие произведения скрипача-виртуоза долгое время после его смерти считались неисполнимыми из-за технической сложности. Паганини обещал раскрыть тайну своего мастерства и в конце жизни раскрыл, но никакой мистики нет. Он сказал, что его секрет – это полное духовное слияние с инструментом, ощущение мира через скрипку, когда сам становишься струнами и смычком.
4: Ульяновск FM.

0: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы – тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга-спорт-арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
1: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, западный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 13.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, отличный день для погружения в домашние и другие хозяйственные дела. Есть шанс навести в них полный порядок. Тельцы, день помощи близким, особенно родителям. Вы можете полностью изменить подход к общению с родственниками. Близнецы, день решения мелких технических вопросов. Настройка, ремонт, уборка или чистка. Жить станет гораздо легче. Раки, день составления планов на ближайшее будущее. Вы четко увидите, что нужно сделать обязательно, а что вообще не важно. Львы, благоприятный день для завершения работ и поиска помощников на будущее. Будьте открыты для новых предложений. Девы, не стоит откладывать дела, особенно если они касались поездок или семейных совещаний. Весы, вас могут позвать семейные дела. Несогласие родственников с вашей позицией серьезно осложнит любые договоренности. Скорпионы, день возврата долгов, подарков и вообще улучшения материального положения. Вы получите щедрую поддержку. Стрельцы, планы на будущее потребуют вложений. Придется расстаться с частью иллюзий и надежд. Козероги. День прояснения планов на будущее, особенно их материальной составляющей. Может оказаться, что какое-то дело невыгодно. Водолеи. Не стоит импровизировать. Каждое отступление от привычного сценария грозит дополнительными рисками. Рыбы. День удачи и радости. Будьте на волне собственных интересов и ощущений.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На саммите Smart Aging в Оксфорде представлен доклад «Жить дольше и лучше». Его авторы утверждают, что не менее 80% возрастного ухудшения здоровья связано не с генетикой, а с образом жизни и личными привычками. Среди ключевых рекомендаций – качественный сон, отказ от ультрапереработанных продуктов, от поздних приемов пищи и сокращение потребления мяса. Особый акцент сделан на алкоголе. Его назвали крайне токсичным. В качестве доказательства авторы ссылаются на исследования близнецов и анализ данных полумиллиона человек из британского биобанка. Но эти данные вызвали критику со стороны ряда других ученых. Оппоненты считают, что проблему слишком упрощают и недооценивают влияние бедности, загрязнения окружающей среды, уровня образования и доступа к медицине. Тем не менее, авторы доклада настаивают, идея личной ответственности – это не обвинение, а инструмент влияния на собственную жизнь, который доступен каждому.
4: Реклама. Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
5: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
6: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
7: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
8: «Авторай Эксперт».
9: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
10: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
11: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
10: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
11: Партнер надежный. «Красный двор». Октябрьская, 22Н. 729-789.
12: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Колбаски для барбекю свино-говяжьи. Сосново-Ворская. 330 граммов. 149 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
13: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
14: Ульяновск ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, западный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 мая 1837 в Воронежской губернии родился Иван Крамской, автор знаменитой русской Джоконды, картины «Неизвестная», которую по ошибке многие называют «Незнакомкой». Он был советником коллекционера Павла Третьякова, учителем знаменитого художника Ильи Репина. Крамского считали бунтарем от искусства. Его «Неизвестная» на выставке в Петербурге в 1883 году вызвала скандал. Героиня едет в открытой коляске, да еще и одна, что было недопустимо приличной девушке в XIX веке. Ее дорогая одежда, меха и бархат буквально кричала современникам о том, что это дама полусвета. Критик Владимир Стасов прямо называл картину «кокоткой в коляске». Крамской никогда не упоминал, кто была его модель, и вокруг ее личности много домыслов. По одной из версий, художник изобразил Екатерину Долгорукову, вторую жену императора Александра II. Она была марганатической супругой. В таких браках супруги ниже по статусу и не получают того же высокого положения, как у мужа или жены. Среди версий есть и литературные. Возможно, неизвестная – это Анна Каренина Толстого или Настасья Филипповна Достоевского.
4: Ульяновск FM.

0: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы – тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт-Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ. Радио Ульяновск-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. На этой неделе в Ульяновске ожидаются дожди и сильный ветер. Порывы ветра могут повредить деревья. Как ранее сообщалось, по области ожидается гроза, штормовой ветер и град. Специалисты городского центра по благоустройству и озеленению просят жителей сообщать об упавших после ветра деревьях. Сделать это можно по телефону 73 79 11. Операторы примут информацию и направят бригады для уборки. Городские службы Ульяновске из-за непогоды переведены в режим повышенной готовности. Глава Ульяновска Александр Балдакин поручил ускорить нанесение дорожной разметки и восстановить ее по гарантийным обязательствам, отдав приоритет улицам с интенсивным движением и переходом у социальных учреждений. Также он проверил ход ремонта канализационного коллектора на улицах Рябикова и Тетюшская, которые ведут за счет средств Фонда национального благосостояния. Работы включают очистку и восстановление труб спирально-навивным методом. Аналогично обновили 800 метров коллектора на улице Александра Невского, где завершили ремонт колодцев. Балдакин подчеркнул, что эти меры предотвратили бы обрушение дороги и перебои с водоснабжением. Россия рассматривает возможность приостановки или денонсации соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов в Армению. Это решение может быть принято в ответ на стремление Армении вступить в Европейский Союз. По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Москва продает Еревану нефтепродукты и газ в объемах внутреннего потребления, утвержденных индикативными балансами. При этом реэкспорт в третьи страны запрещен. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал установить единые правила безопасности для массовых мероприятий в России после теракта в Крокус-Сити-Холле. Он предложил усилить роль Росгвардии, ужесточить требования к охранным организациям и разделить уровни защиты объектов. Также Слуцкий связал проблему с миграционной политикой и потребовал жестких мер против террористов. Японские ученые из столичного университета выделили новый тип аномальной жары – влажные тепловые волны. Они возникают при приближении тропических циклонов и отличаются от традиционной засушливой жары с сочетанием экстремальных температур с высокой влажностью и ливнями, что создает повышенную нагрузку на организм. В отличие от континентальных регионов, где жара вызвана высыханием почвы, в Японии, окруженной морями, этот механизм слабее. Новая классификация поможет точнее прогнозировать эти явления и предупреждать население. Курс валюты на сегодня – доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, западный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 13.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Еще свежи в памяти времена, когда символом практичности на наших дорогах были Deo, Nexia, Matiz, Chevrolet Lachetti и Cobalt, собранные в Узбекистане. Сегодня местный автопром значительно вырос. Заводы республики массово выпускают Kia и технологичные гибриды Beat. А в этом году в Узбекистане стартует серийное производство сразу 7 моделей Volkswagen. Крупноузловая сборка начнется в Ташкенте осенью. Официальный список моделей пока держится в секрете, но, скорее всего, основу линейки составят Polo, Passat, Tiguan и Jetta VS5. Руководство отрасли прямо заявляет, что проект ориентирован на экспорт в страны СНГ. Что это может значить для нас? Несмотря на жесткие правила утилизационного сбора и специфику параллельного импорта, сборка Volkswagen в Узбекистане неизбежно насытит рынок соседнего Казахстана. А значит, с большой долей вероятности эти машины будут поступать и к нам по более доступным и предсказуемым ценам. Как все сложится на практике, покажет время.
1: Ульяновск FM.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы, люди, постоянно перенимаем друг у друга привычки. От моды до диет. И, как выяснилось, выражение «попугайничать» придумано не зря. Дикие попугаи учатся пробовать незнакомую еду, просто подглядывая за своими сородичами. Биологи в Сиднее исследовали поведение 700 белохохлых кокоду. В мегаполисе птицам постоянно приходится искать новые источники пищи, но рисковать опасно, можно отравиться. Чтобы проверить их логику, ученые научили нескольких кокоду клевать синий и красный миндаль, а затем расставили цветные кормушки в местах ночевок птиц. Результат удивил. В группах, где были продвинутые попугаи, остальные птицы начали есть новый миндаль практически сразу. А вот без учителей кокоду 4 дня обходили кормушки стороной, пока не появилась одна особь, видевшая этот трюк в соседней стае. Кстати, нашлись и гендерные различия. Самцы кокоду оказались консерваторами и копировали только самцов. А вот самки и молодежь ориентировались на всех.

0: Да, чаще надо прислушиваться к женщинам и меньше ворчать на молодых.
1: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, западный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио «Ульяновск ФМ». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 мая – день памяти Никола Паганини. В эту дату, в 1840-м, он ушел из жизни в Ницце в 57. Музыкант страдал от туберкулеза. В свой последний день Паганини, давно отказавшийся от пищи, вдруг решил пообедать и даже сыграл на скрипке, глядя на портрет лорда Байрона, висевший у кровати. Папская курия долго не давала разрешения на погребение музыканта в Италии, в том числе из-за слухов о его мистической сущности. Он так виртуозно играл, что при жизни получил прозвище «сын дьявола» и «слуга сатаны». Лишь много лет спустя прах Паганини перевезли в Парму. Многие произведения скрипача-виртуоза долгое время после его смерти считались неисполнимыми из-за технической сложности. Паганини обещал раскрыть тайну своего мастерства и в конце жизни раскрыл, но никакой мистики нет. Он сказал, что его секрет – это полное духовное слияние с инструментом, ощущение мира через скрипку, когда сам становишься струнами и смычком.
0: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
1: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, западный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
2: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
3: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
4: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
5: «Авторай Эксперт». Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, западный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Реклама.
1: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
1: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновской области по федеральному проекту «Генеральная уборка» разрабатывают проектно-сметную документацию для ликвидации объектов накопленного вреда. Сейчас ведутся инженерные изыскания на территории разрушенных мазутохранилищ в Ульяновске. Документацию готовит ООО «Специализированное проектное бюро технологии строительства». После завершения работы подачи заявки в федеральное ведомство с 2027 года начнутся основные мероприятия по очистке. Кроме мазутохранилища, до конца текущего года подготовят документацию по ликвидации двух несанкционированных свалок в Ульяновске и закрытого полигона ТКО в Барыше. Все объекты внесены в государственный реестр накопленного вреда. Цель – вернуть земли в безопасное хозяйственное и рекреационное использование. В Ульяновской области с 1 июня по 31 августа пройдет благотворительная акция «Помоги собраться в школу». На нее из регионального и местных бюджетов выделено более 47 миллионов рублей. Также добавляются средства от благотворителей. Губернатор Алексей Русских сообщил, что помощь получат более 18 тысяч детей. Среди них больше 2 тысяч первоклассников. Школьников из семей, которые оказались в трудной ситуации, вручат рюкзаки, подарочные наборы и книги для внеклассного чтения. В акции участвуют также дети участников специальной военной операции. Губернатор призвал жителей предприятий, организации, сотрудников, представительства региона и депутатов присоединиться к этой акции. Руководители организаций в муниципальных районах попросили помочь обеспечить детей своих сотрудников школьной и спортивной формой, обувью, ручками, тетрадями и другими принадлежностями. В России создадут единую программу исследований по кибербезопасности, чтобы объединить усилия ведущих игроков рынка для поиска уязвимостей в искусственном интеллекте, интернете вещей и других новых технологиях. Это поможет выработать общую стратегию защиты от современных угроз. Сбербанк планирует в 2027 году вывести на рынок собственную ERP-платформу нового поколения с потенциалом более 20 миллиардов рублей и станет главным разработчиком искусственной интеллект-системы для управления российской орбитальной станцией. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил включить расходы на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию детских лагерей в инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Слуцкий подчеркнул, что многие лагеря устарели и нуждаются в обновлении, но не имеют для этого средств. Расширение налогового вычета, по его мнению, станет эффективной мерой поддержки, позволит лагерям ремонтировать здания, обновлять инфраструктуру и оснащать площадки для отдыха и обучения. В результате дети получат современные и безопасные условия для отдыха, а нагрузка на региональные бюджеты снизится. Ученые из Техасского университета выяснили, что антоцианы, придающие темно-красный цвет вишням, способны замедлять развитие рака молочной железы. Исследование показало, что введение антоцианов перед появлением опухоли значительно снижает их рост и препятствует распространению на другие органы. Эти вещества также способствуют снижению активности генов, способствующих развитию болезни и устойчивости к лечению. Перспектива использования природных соединений выглядит многообещающей, однако исследователи подчеркивают необходимость дальнейших испытаний, прежде чем подобные методики смогут применяться в клинической практике. Курс валюты на сегодня: доллар 71, рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, дожди, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Надеюсь, у каждого из нас найдется то самое место, где вам всегда рады, где вас ждут. И, кстати, вы уже в том самом месте. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего дня. Сегодня среда, 27 мая. Движемся только вперед. А по плану у нас одна из музыкальных новинок — это Леони и Скотт Каллум с песней «Stay».

0: Хорошая музыка с нами всегда. Скоро послушаем одну из песен Джорджа Майкла, кое-что из его раннего творчества, песня «Faith». А прямо сейчас заглянем в горячую десятку Анны Романовой. Всю неделю, можно сказать, мы готовимся к чемпионату мира по футболу и заодно отмечаем Всемирный день футбола, который был в понедельник. Сегодня кто больше всех забил мячей, сколько длился самый длинный матч. В общем, поговорим про рекорды в мире футбола.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Футбол – одна из самых зрелищных игр, поэтому рекорды в этом виде спорта обычно зрелищные и весьма запоминающиеся. Сегодня футбольные рекорды. Самый крупный счет в официальном матче – 149-0. Игроки, проигравшие команды в знак протеста против судейства, весь матч забивали голы в собственные ворота. Самый долгий официальный футбольный матч длился 3 часа 23 минуты. Это произошло в 1946 году в Англии. Основное время завершилось со счетом 2-2, но из-за существовавшего тогда правила «игра до победного гола» команды провели на поле в общей сложности 203 минуты. Матч остановили только потому, что на стадионе полностью стемнело. Лучший бомбардир в истории Криштиану Роналду. Он удерживает абсолютное лидерство, забив 965 голов в официальных матчах за карьеру к 2026 году. Максимум голов за один календарный год забил Лионель Месси. В 2012 он забил 91 гол за Барселону и сборную Аргентины. Самый дальний гол в истории в 2021 году забил вратарь валлийского клуба Ньюпорт Каунти Том Кинг от собственной штрафной линии. Расстояние до ворот соперника составило 96 метров и 1 сантиметр. Самый быстрый гол был забит за 2,1 секунды. Игрок шотландской команды Мэрихилл Гевин Стокс нанес мощнейший прямой удар по воротам соперника прямо в момент стартового свистка из центрального круга. Рекорд по общему количеству матчей на ноль, то есть матчей, в которых вратарь не пропустил ни одного гола, удерживает Джан-Луиджи Буффон. Таких матчей у него больше 500. Однако единственным вратарем в мировой истории, получившим золотой мяч, до сих пор остается легендарный Лев Яшин. Обычно золотой мяч достается нападающим или другим ярким игрокам на поле. Самая длинная послематчевая серия пенальти была

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Хорошая музыка, хороший день.
2: Ульяновск FM.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM.
1: Хороший день в компании с отличной музыкой, но спереди Мануар и певица Энели с хитом 3-1 или 3-1. Да можно, в принципе, уже 10-1, что к нам хоть и пришла прохладная погода, но замерзнуть точно никто не сможет.
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно, дожди, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск FM».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. В этом выпуске послушаем «Металлику». Фанаты группы, между прочим, если будут все прыгать на одном концерте, могут устроить небольшое землетрясение, и фанаты это доказали. Еще послушаем «Jam & Spoon», откроют золотую коллекцию «Gazebo» «I Like Chopin».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В золотой коллекции Jam & Spoon Set Me Free. Совсем скоро послушаем 5 песен только про любовь. 5 песен о любви, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди очень красивая мелодия и без слов. Это мелодия, где очень много фортепиано и скрипок.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон, как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
4: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
4: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
2: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, дожди, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
5: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск FM украсят ваш день.
3: Сегодня пять песен любви откроют Полина Гагарина с песней «Спектакль окончен». Чуть раньше у нас «Beloved Sweet Harmony», а прямо сейчас «Anastasia» «Left Outside Alone». Пять песен любви начинаются.

Сьогодні в п'яти піснях о любві вона таки певиця Даниця з пісні «Someone», а чуть раніше у нас Джудасен «Если ты не экзистепа» или «Если б не было тебя». Вот если б не было пяти песен любви, то каждый день у нас было чуть меньше романтического настроения. И хорошо, что пять песен любви у нас каждый день в 13.05. С вами Андрей Королёв. Хорошего дня вам. Сегодня уже середина рабочей недели. У нас впереди Лабуш и песня «Sweet Dreams».

0: нами всегда прекрасная музыка, а некоторые песни — это настоящие истории. У нас впереди, можно сказать, история про судьбу Офелии. Интересно наблюдать и за судьбой Офелии, и за судьбой Тейлор Свифт, которую эту песню исполняет. Тейлор Свифт, которая добилась уже очень хорошего коммерческого успеха.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно, дожди, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: можно просто подождать и, дождавшись последней четверти часа, насладиться тройкой песен золотой коллекции. Прекрасная традиция слушать три песни подряд без перерыва в последние 15 минут часа. В золотую коллекцию в этот раз вошли Армин Ван Бюрен и Шарон де Надель, Скорпионс и уже скоро Сандра. Stop for a minute.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: Это Армин Ван Бюрен в золотой коллекции часа. Вот после такой электроники добавим немного живого рок-звучания. У нас впереди No Doubt и песня Don't Speak. А еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия хита «Горько-сладкая симфония».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, дожди, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это серебро с песней «Дыши». Вот когда на улице становится не слишком жарко, дышится, конечно, хорошо. С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую, желаю хорошей среды. Сегодня 27 мая. У нас впереди «Португал The Man» и песня «Dive into the Ocean».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск FM.

0: приятно с помощью замечательных песен создавать рабочую среду в эту рабочую среду. У нас впереди Алина Ара и песня «Нентори».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно, дожди, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: А вот сейчас пришло время познакомиться с песнями золотой коллекции. В этом выпуске у нас Лемар. Послушаем еще песню из фильма «Криминальное чтиво», а откроют золотую коллекцию хит из фильма «Красотка».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В золотой коллекции этого часа Лимар, If There Is Any Justice. Совсем скоро послушаем Лиз Маклэрон и замечательный хит Woman in Love. А еще у нас впереди инструментальная музыка.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, дожди, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это группа «Ронда», которая как бы намекает, что мы тоже являемся частью вселенной. С вами Андрей Королёв, я вас приветствую, желаю хорошего рабочего дня и отличного настроения. У нас впереди певец Зейн и песня «Die for me» — музыка, которую мы любим.

Хорошая музыка с нами всегда, только что Roxette, Listen to your heart. Сегодня 27 мая, вчера прозвенели последние звонки, сегодня нет-нет, заходишь в соцсети, а там не то чтобы мини, а даже макси, фотоотчеты о том, как прошли последние звонки, кто как побывал на торжественных линейках, и это прекрасно. Да, и последние звонки не стоит путать с выпускными, это практически две разных вселенных, и у нас все еще впереди. Но для тех, кто ждет с нетерпением выпускных, у нас впереди «Моральный кодекс», песня «Где ты?».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Там, где музыка прежде всего.
1: Конечно же, мы не забываем про золотые хиты и помним про музыкальные новинки. У нас впереди Bruno Mars с очень яркой, солнечной песней «I Just Might».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно, дожди, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я надену галстук для тебя.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции, а в этом выпуске у нас будет и рок-музыка в виде хита «Глядя на море» «Face à la mer». Чуть раньше послушаем Майкла Джексона, по поводу которого, кстати, в прокат выходит музыкальный фильм «Майкл», а откроет золотую коллекцию «Black Wonderful Life».
1: Золотая коллекция. Радио «Ули».

Это «Калажи Рос», песни 2004 года, «Фэйс Аламер» в золотой коллекции этого часа. У нас впереди «Энигма», очень спокойный и, как всегда, с особым настроением. А также послушаем инструментальную музыку, и в этот раз у нас «Space», «Пристегните ремни».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Ульяновская областная станция переливания крови заявила о срочной потребности во второй группе крови с отрицательным резусом. На нее поступило много заявок от медицинских организаций. В лечебных учреждениях пациенты с этой группой особенно нуждаются в переливании крови. Станция призывает доноров посетить службу крови по адресу улица 3-го интернационала, дом 1396. Время работы с 8 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. В Ульяновске 27 мая в 14 часов в музее-заповеднике «Родина» Владимира Ильича Ленина откроется выставка «Кузнечное искусство. Традиции и современность». Проект входит в цикл «Живая традиция» и показывает эволюцию ремесла – от строенных железных изделий до современных интерьерных форм. Выставка объединила три источника. Это подлинные вещи из фонда музея-заповедника, частная коллекция кандидата исторических наук Юрия Семыкина и образцы современной интерьерной ковки. Организаторы пояснили, что хотят показать ковку как живой язык мастеров, которые использовали столетия назад и в 21 веке. Власти обсуждают введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина из России для всех участников рынка. В настоящее время в Российской Федерации уже действует временный запрет на экспорт дизеля для непроизводителей, а ограничения на вывоз бензина распространены на производителей с исключением поставок по межправительственным соглашениям. Сергей Леонов от партии ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, предложил повысить минимальный уровень заработной платы медицинских сестер до 130% от средней зарплаты в регионе. Он отметил, что это необходимо на фоне дефицита кадров и высокой нагрузки в отрасли. Леонов также подчеркнул, что зарплата должна быть дифференцированной и увеличиваться вне зависимости от уровня квалификации и стажа. Китайские ученые из Сяменского университета выяснили, что снижение уровня белка в гипоталамусе ускоряет старение организма. Исследователи обнаружили связь между белкоменином и аминокислотой D-серином. Падением уровня первого привело к снижению второго. Введение гена пожилым мышам улучшило их память, равновесие, состояние кожи и костей, а также повысило уровень D-серина. Авторы подчеркивают, что исследование проводилось только на животных. Однако его результаты подтверждают важную роль мозга в регуляции процессов старения. Курс валюты на сегодня доллар 71 рубль 60. 57 копеек, евро 83 рубля 30 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, дожди, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шинках.

0: Это Вячеслав Бутусов с песней «Гибралтар. Лабрадор». С вами Андрей Королев. Вас приветствую и желаю хорошего рабочего настроения, чтобы успеть все важные дела на сегодня завершить. Сегодня пока еще рабочая среда. Ну а чтобы день складывался легко и успешно, у нас впереди Тедди Свимс и песня про мистера Всезнайку.
1: Ульяновск ФМ 104.2.
2: Реклама.
3: Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
4: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
5: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу. Наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
6: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск. Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
7: «Авторай Эксперт».
8: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
9: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
8: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
9: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
10: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
11: Ульяновск ФМ.

Золотые хиты — это «Bad Boys Blue», песня «You're a Woman», и пусть все складывается в отношениях так же просто, как в песне «Bad Boys Blue». Впереди у нас Келли Кларксон «Because of You» — музыка, которую мы любим.

0: Кенов с КФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Иногда так бывает, что погода вроде бы нас поманила, показала, что она может, а потом наступает прохлада. Самое главное — вовремя посмотреть прогноз синоптиков. Совсем скоро послушаем мистера Дануса и песню «Оу-ла-ла».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно, дожди, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске яркий солнечный хит «Рио Шайнон». Чуть раньше у нас Тони Брэкстон. А откроют «Золотую коллекцию» даже не песня, а настоящее солнечное регги.
0: «Золотая коллекция» радио «Ульяновск».

0: В золотой коллекции Рио Shine On. С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую, желаю хорошего вечера в завершении рабочей среды. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз Кенни Джи, песня «Птицы».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 8-10 градусов, днем в Ульяновске до плюс 13.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Это группа «Чайф». Надеюсь, что у нас с вами тоже горят глаза и настроение прекрасное в компании любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет с отличной рабочей среды и скорейшего ее завершения. Сандра «Around My Heart» впереди и Элис Мёртон «No Roots».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Колбаски для барбекю свино-говяжьи. Сосново-Ворская. 330 граммов. 149 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Золотые хиты их то, что в моде Сандры Round My Heart. Сегодня у нас 27 мая, и в этот день свой профессиональный праздник отмечают российские библиотекари. Конечно же, поздравляем всех причастных и говорим спасибо за развитие просвещения и культуры в нашей стране. А движемся далее. Впереди у нас Валерий Сюткин, Ромарио. Москва, Нева.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы – тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
3: Половина шестого на часах. В нашей компании хорошо всегда. И, конечно, надежды на скорое и, главное, удачное завершение рабочей среды вполне себе осуществимы. А из музыки впереди Clan Carousel Ride и группа Сплин «Мое сердце».
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 8-10 градусов, днем в Ульяновске до плюс 13.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Окунаемся в приятный вечер в компании любимых песен, которых много и в последней четверти часа нас ждет. Золотая коллекция. В этой тройке Шакира, Локо, Крис Ри, роскошная The Blue Cafe и в самом начале Desires, Voyage.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская 22Н. 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

0: Действительно невероятная женщина. Недавно она отсудила у испанской налоговой 60 миллионов евро и говорит, что справедливость в этом мире все-таки существует. Это Шакира Лока в нашей золотой коллекции. В начале нового музыкального здесь Дюран Дюран, Come on Down и музыка, понятная без слов. Эннио Морриконе, мелодия из фильма «Однажды в Америке».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновской области с 1 июня по 31 августа пройдет благотворительная акция «Помоги собраться в школу». На нее из регионального и местных бюджетов выделено более 47 миллионов рублей. Также добавляются средства от благотворителей. Губернатор Алексей Русских сообщил, что помощь получат более 18 тысяч детей. Среди них больше 2 тысяч первоклассников. Школьников из семей, которые оказались в трудной ситуации, вручат рюкзаки, подарочные наборы и книги для внеклассного чтения. В акции участвуют также дети участников специальной военной операции. Губернатор призвал жителей предприятий, организаций, сотрудников, представительства региона и депутатов присоединиться к этой акции. Руководители организаций в муниципальных районах попросили помочь обеспечить детей своих сотрудников школьной и спортивной формой, обувью, ручками, тетрадями и другими принадлежностями. На этой неделе в Ульяновске ожидаются дожди и сильный ветер. Порывы ветра могут повредить деревья. Как ранее сообщалось, по области ожидается гроза, штормовой ветер и град. Специалисты городского центра по благоустройству и озеленению просят жителей сообщать об упавших после ветра деревьях. Сделать это можно по телефону 73 79 11. Операторы примут информацию и направят бригады для уборки. Городские службы Ульяновске из-за непогоды переведены в режим повышенной готовности. Ульяновская областная станция переливания крови заявила о срочной потребности во второй группе крови с отрицательным резусом. На нее поступило много заявок от медицинских организаций. В лечебных учреждениях пациенты с этой группой особенно нуждаются в переливании крови. Станция призывает доноров посетить службу крови по адресу улица 3-го интернационала, дом 1396. Время работы с 8 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Президент России Владимир Путин с 27 по 29 мая совершит государственный визит в Казахстан по приглашению президента. В рамках визита запланированы переговоры, посвященные укреплению стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами. В первый день визита, который начнется в среду вечером, лидеры двух стран пройдут неофициальный обед в формате тет-а-тет. Основные переговоры состоятся в четверг, 28 мая, где будет обсуждено множество вопросов, включая энергетику и экономическое сотрудничество. Ожидается подписание более полутора десятков документов, среди которых соглашение о строительстве атомной электростанции в Казахстане. Японские ученые из столичного университета выделили новый тип аномальной жары – влажные тепловые волны. Они возникают при приближении тропических циклонов и отличаются от традиционной засушливой жары с сочетанием экстремальных температур с высокой влажностью и ливнями, что создает повышенную нагрузку на организм. В отличие от континентальных регионов, где жара вызвана высыханием почвы, в Японии, окруженной морями, этот механизм слабее. Новая классификация поможет точнее прогнозировать эти явления и предупреждать население. Курс валюты на сегодня – доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30. Копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра в нашем городе облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 8-10 градусов, днем в Ульяновске до плюс 13.
2: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

птица. Ну а мы сегодня занимались исключительно созиданием. Наверняка уже подустали под занавес рабочего дня. И, конечно, всем удачи в закрытии всех поставленных задач. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего вечера. Здесь музыка, которую мы любим. Адриана Челентано, Соли. Впереди уже вот-вот Portugal The Man. Dive into the ocean.

0: Первая песня, написанная в сотрудничестве с Тото Кутуньо и ставшая невероятным хитом на рубеже 80-х, Адриано Челентано «Соли», с нами «Золотые хиты» и не только. «Почил», далее «Стей».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
3: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
4: Нужно срочно продать автомобиль «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
5: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
6: «Авторай Эксперт».
7: «Альфа-Компа» возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. «Волга Спорт Арена». Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
8: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
9: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
10: Ульяновск FM.

0: 7 на часах. Хорошего всем вечера. И пусть завершение рабочего дня только радует. Дермот Кеннеди, далее Kiss Me. А сейчас Анна Романова и в горячей десятке. Сегодня футбольные рекорды.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Футбол – одна из самых зрелищных игр, поэтому рекорды в этом виде спорта обычно зрелищные и весьма запоминающиеся. Сегодня футбольные рекорды. Самый крупный счет в официальном матче – 149-0. Игроки, проигравшие команды в знак протеста против судейства, весь матч забивали голы в собственные ворота. Самый долгий официальный футбольный матч длился 3 часа 23 минуты. Это произошло в 1946 году в Англии. Основное время завершилось со счетом 2-2, но из-за существовавшего тогда правила «игра до победного гола» команды провели на поле в общей сложности 203 минуты. Матч остановили только потому, что на стадионе полностью стемнело. Лучший бомбардир в истории Криштиану Роналду. Он удерживает абсолютное лидерство, забив 965 голов в официальных матчах за карьеру к 2026 году. Максимум голов за один календарный год забил Лионель Месси. В 2012 он забил 91 гол за Барселону и сборную Аргентины. Самый дальний гол в истории в 2021 году забил вратарь валлийского клуба Ньюпорт Каунти Том Кинг от собственной штрафной линии. Расстояние до ворот соперника составило 96 метров и 1 сантиметр. Самый быстрый гол был забит за 2,1 секунды. Игрок шотландской команды Мэрихилл Гевин Стокс нанес мощнейший прямой удар по воротам соперника прямо в момент стартового свистка из центрального круга. Рекорд по общему количеству матчей на ноль, то есть матчей, в которых вратарь не пропустил ни одного гола, удерживает Джан-Луиджи Буффон. Таких матчей у него больше 500. Однако единственным вратарем в мировой истории, получившим золотой мяч, до сих пор остается легендарный Лев Яшин. Обычно золотой мяч достается нападающим или другим ярким игрокам на поле. Самая длинная послематчевая серия пенальти была зафиксирована в 2005 году на Кубке Намибии – 48 ударов. Некоторые футболисты били по 3 раза за серию. И что на первом месте? Рекорд абсолютной грубости в футболе был установлен в 2011 году в 5-м дивизионе Аргентины между командами Клейпул и Викториано Аренас. За матч было показано 36 красных карточек. После массовой драки судейская бригада удалила всех игроков, а также всех запасных и даже тренеров обеих команд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 8-10 градусов, днем в Ульяновске до плюс 13.
1: Добрый вечер, Ульяновск.
5: Радио Ульяновск-ФМ.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: И в последней четверти часа там, где музыка прежде всего нас радует, хиты золотой коллекции Pink и Nate Ruess, Just Give Me a Reason в этом сборнике, Nick Cave и Kylie Minogue, Wild Roses Grow и в самом начале Modern Talking, You Can Win If You Want.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял, дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская 22Н. 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Песни, которые мы рады слушать вновь и вновь в золотой коллекции Pink и Nate Reus. А Кристиан Леонтьев, история его жизни в начале нового музыкального, еще Константин Никольский и музыка понятная без слов. Уже вот-вот диджей Дада, X-Files.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 8-10 градусов, днем в Ульяновске до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

Музыка, которую мы любим, в компании которой радуемся вместе завершению рабочего дня. Кстати говоря, лучшее, что мы можем сделать для себя в этот момент, это прогуляться и подышать свежим воздухом, между прочим. Меня зовут Элина Гончарова. Aha, Take on Me, наша ближайшая музыкальная. И уже вот-вот Маккензи Аромба. Underwater.

0: Золотые хиты и то, что в моде прекрасное настроение, приятный вечер. Одним словом, нет никаких поводов для грусти. Из музыки впереди ночные снайперы и уже вот-вот лирика от Комаро с Олей Деланж.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Разбуди меня.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.

0: Хорошего вечера, приятного отдыха всем. В нашей компании хорошо всегда. И уже вот-вот здесь зазвучат яркие хиты золотой коллекции. В тройке часа Busta Rhymes, Mariah Carey, I Know What You Want, Wet, Wet, Wet, Love Is All Around. В самом начале Шаде, Smooth Operator.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Дуэт, по своей сути, положивший начало самым неожиданным коллаборациям, это Busta Rhymes, Mariah Carey, I Know What You Want в нашей золотой коллекции. Только музыка, проверенная временем. Скоро Cher, Believe, группа 7B, Молодые ветра и музыка, понятная без слов. В финале часа оркестр Поли Мария, мелодия Love Story.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 8-10 градусов, днем в Ульяновске до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: В клипе на эту песню в начале нулевых снялась тогда еще никому неизвестная Наталья Чистякова-Ионова, будущая певица «Глюкоза», ну и музыка, которую мы любим, 7Б, «Молодые ветра». Меня зовут Элина Гончарова, хорошего всем вечера, «Status Quo», «In the Army» на у нас впереди, чуть раньше Леони и Скотт Кэллум, «Stay», уже сейчас минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: «АвтоВАЗ» старается удивить. В салонах появилась лимитированная «Нива Тревел» с кожаным салоном. Тираж всего 1000 штук, цена от 1 900 000. Кожа наша, отечественная, причем сиденья сделали перфорированными. Выглядит аккуратно, а главное практично. Пролить кофе или испачкать кресло на бездорожье теперь не так страшно. Версия топовая, поэтому внутри есть все. От кондиционера и зимних обогревов до камеры заднего вида с омывателем. Но водителей со стажем больше интересует то, что под капотом. Туда наконец-то поставили новый мотор 1.8. Мощность скромная, 90 лошадиных сил, но прелесть в другом. Почти вся тяга доступна уже на самых низах. Профессионалы поймут. Для тяжелого груза или вязкой грязи это как раз то, что нужно. При этом «Нива» осталась с собой с честным полным приводом и клиренсом в 22 сантиметра. И пока менеджеры продают эту 1000 машин, инженеры уже упаковывают чемоданы на Петербургский экономический форум. 3 июня там обещают показать обновленную «Ниву Legend».

0: На часах 8:30 в продолжении вечера там, где музыка прежде всего скоро. Purple Disco Machine Substitution. А сейчас Анна Романова расскажет о том, что звезды пообещали нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день сознательных усилий. Сконцентрируйтесь на том, что получается у вас хуже всего. Тельцы, будет трудно соблюдать баланс, чего бы он ни касался. Эмоции не дадут мыслить трезво. Близнецы, ваши запросы могут перейти на другой уровень. Либо вам захочется иметь другое количество, либо другое качество чего-то. Раки, может быть задето ваше самолюбие, появится или возобновятся обиды на близких, особенно на партнера или супруга. Львы, единственным средством сохранения гармонии окажется компромисс, причем не в вашу пользу. Ну, лучше пусть будет так. Девы, придется возвращаться к нерешенным вопросам. И на этот раз у вас не будет выбора, придется делать то, что будет нужно. Весы, вы столкнетесь с последствиями решений, принятых ранее. Возможны денежные потери или разочарования. Скорпионы, день правильной постановки вопросов. Взгляд на ситуацию с неожиданной стороны решит массу проблем. Стрельцы, день проверки вашей надежности и доверия к вам. Из-за невнимательности или безалаберности вы можете потерять важного человека. Козероги, пусть все, что вы делаете, будет в рамках правил и даже ритуалов. Не выходите за пределы своих полномочий. Водолеи, день, когда лучше сохранять дистанцию со всеми, кого вы не очень хорошо знаете. Вас могут подвести или даже подставить. Рыба, партнерство может дать трещину. Не стоит идти на уступки, если видите, что человек не готов сделать то же самое для вас.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 8-10 градусов, днем в Ульяновске до плюс 13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: 104.2. Ульяновск ФМ.
1: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
1: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
2: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 8-10 градусов, днем в Ульяновске до плюс 13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Колбаски для барбекю свино-говяжьи. Сосново-Ворская. 330 граммов. 149 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать средством.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 8-10 градусов, днем в Ульяновске до плюс 13.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решив,

0: И в романтическом вечере с нами, как всегда, песни о любви и самые красивые баллады, а еще совершенно особое настроение. Прекрасного всем отдыха. Гаррет Гейтс, далее Unchained Melody. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, день сознательных усилий. Сконцентрируйтесь на том, что получается у вас хуже всего. Тельцы, будет трудно соблюдать баланс, чего бы он ни касался. Эмоции не дадут мыслить трезво. Близнецы, ваши запросы могут перейти на другой уровень. Либо вам захочется иметь другое количество, либо другое качество чего-то. Раки, может быть задето ваше самолюбие. Появятся или возобновятся обиды на близких, особенно на партнера или супруга. Львы, единственным средством сохранения гармонии окажется компромисс, причем не в вашу пользу. Ну, лучше пусть будет так. Девы, придется возвращаться к нерешенным вопросам. И на этот раз у вас не будет выбора, придется делать то, что будет нужно. Весы, вы столкнетесь с последствиями решений, принятых ранее. Возможны денежные потери или разочарования. Скорпионы. День правильной постановки вопросов. Взгляд на ситуацию с неожиданной стороны решит массу проблем. Стрельцы. День проверки вашей надежности и доверия к вам. Из-за невнимательности или безалаберности вы можете потерять важного человека. Козероги. Пусть все, что вы делаете, будет в рамках правил и даже ритуалов. Не выходите за пределы своих полномочий. Водолеи. День, когда лучше сохранять дистанцию со всеми, кого вы не очень хорошо знаете. Вас могут подвести или даже подставить. Рыбы. Партнерство может дать трещину. Не стоит идти на уступки, если видите, что человек не готов сделать то же самое для вас.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 8-10 градусов, днем в Ульяновске до плюс 13.
1: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: романтический вечер
1: на радио Ульяновск FM.
2: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 8-10 градусов, днем в Ульяновске до плюс 13.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: тебя.
1: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
2: Obsession.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Романтический вечер на радио Ульяновск FM. I'm still fixing all the cracks.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины поглощает. Время, дыра — это все.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Ульяновск-ФМ.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes. Чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Радио Ульяновск FM. Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.